0: Una questa storia, obbligo morale, russo распиздото маніакале і паранормале.
1: О, солнце Санта-Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да-да-да, в посольствах США.

вгрызалась нам в капилляры, а наша надежда сползала по стенам, мух не отгоняет.